0: чуда.
1: Дочи, дочи, дочи, дочи, дочи, приближи се.
0: Дочи, дочи, приближи се. Сам на флашите, но пина потъхом.